Как ты веришь, жених? Доставаешь, я сам слушаю. На избе так усли. Еще и прие, я бегу.